Повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, повысь, пов